За оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускает

с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

тихо и светло. И где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Сделано в России.
6: Знаете ли вы?
7: Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «За Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды.

0: 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 33 градуса. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джелланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джелланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Сделано в России.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 33 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
9: Сделано в России.
10: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки. Но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 33 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
12: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
13: Записывай, запоминай.
14: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
15: Наше радио.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио. Это навсегда.
4: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
3: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии «Т» помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 520 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Мотороз».
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Девочки смеются.
1: Наша погода.
2: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 33 градуса. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
1: Наша реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Например, лазерная кератоктомия.
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 133 украинских беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Дроны сбивали над 10 регионами акватории Черного моря, передают Минобороны. Кроме того, российские войска нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Вооруженные силы поразили задействованные в производстве дронов предприятия в Киеве. Целями в порту Черноморск Одесской области стали объекты инфраструктуры, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горючих смазок. Мазочных материалов для ВСУ. Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. В результате атаки погиб человек, еще несколько пострадали. В МИД Исламской Республики осудили действия Киева и назвали произошедшее актом агрессии. В заявлении подчеркивается, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Внешнеполитическое ведомство Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины. Ему вручили ноту протеста в связи с инцидентом. Российские власти поддержат рыбохозяйственные предприятия Азовского и Черного морей. Правительство выделит из федерального бюджета около 240 миллионов рублей на эти цели. Средства будут предоставлены более чем 30 рыболовецким организациям Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Компании смогут использовать деньги, чтобы частично покрыть затраты на оплату труда работников и социальные отчисления. При этом они должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями прошлого года. Иностранные туристы запросили помощь в ходе восхождения на Эльбрус. Как сообщили в региональном МЧС, зарегистрированная группа не смогла спуститься самостоятельно. Они застряли на высоте более 5000 метров, так как при попытке спуска двум альпинистам стало плохо. Оба туриста скончались. Еще троих человек нашли в ходе спасательной операции, их передали медикам. Все участники группы были гражданами Боснии и Герцеговины. Новый аппарат для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы зарегистрируют в России, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Устройство не имеет аналогов. В его основе лежит метод ультразвуковой абляции, который основан на воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн. Это позволяет удалять опухоли без разрезов и повреждения здоровых тканей. До конца года разработка может получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Кристофера Нолана назвали самым влиятельным режиссером Голливуда. Он возглавил топ-100 кинематографистов по версии издания Vulture. Аналитики использовали 6 критериев оценки: стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению экспертов, Нолан сочетает в себе все эти признаки и стремится делать максимально масштабное кино. В топ-5 также попали Райан Куглер, Дэнни Вильнёв, Грета Гервиг и Квентин Тарантино. Популярный канал Radio.msn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
4: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, смотря выгоду с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и на официальных дилеров.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
14: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 33 градуса. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
15: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
16: Записывай. Запоминай.
17: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
18: Наше.
19: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Эксимерлазерная кератоктомия.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио. Музыка поколений.
8: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
9: с 7 до 11.
8: Подъемники
9: на нашем радио.
5: Радио.

0: fm.ru.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимально выгодно с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
4: Остановитесь. Чувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
9: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин поздравил россиян с Днем военно-морского флота. Президент отметил рост профессионализма моряков и развитие ВМФ страны. Российский лидер подчеркнул, что флот играет особую роль в обеспечении безопасности государства. Он добавил, что профессионализм и смелость морпехов во многом определяют ход специальной военной операции. Также Путин указал, что в России к морякам относятся с заслуженным уважением и гордостью, так как их служба включает не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами природы. День военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году праздник пришелся на 26 число и совпал с 330-летием российского флота. Шторм с ливнем обрушился на Ростовскую область. Из-за непогоды в Ростове-на-Дону погиб человек. Еще 13 пострадали, 7 из них госпитализированы. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Из-за мощного ветра без света остались жители 15 городов и районов региона. Были повалены деревья, дорожные знаки, оборваны линии электропередач. Из-за обесточивания перестали работать насосы. Во многих районах отключилась подача воды. Кроме того, из-за аварийного отключения тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения задерживается 89 пассажирских поездов. По данным РЖД, максимальное время задержки составляет до 8 часов. США увеличили импорт российских удобрений до исторического максимума за первые 5 месяцев года, следует из данных американской таможни. С января по май штаты закупили у России продукцию данной категории на сумму свыше $1 миллиарда. Это почти на 200 миллионов больше, нежели за аналогичный период прошлого года. Сумма закупок в годовом выражении выросла на 28%. За указанный период Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. Больше продукции в США экспортировала только Канада. Пилотируемый корабль «Союз МС-28» отстыковался от российского модуля «Рассвет» на Международной космической станции. На борту находится 3 человека – российские космонавты Сергей Куцверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. Куцверчков был командиром станции с 12 января. Он принял эту должность от американского астронавта Майкла Финка. Куцверчкова на МКС сменил россиянин Петр Дубров. В Москве продолжается замена ветхого жилого фонда. Дом по программе реновации построят в Дмитровском районе столицы. Проект новостройки на Клязьминской улице согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Это будет дом из 2 секций на 120 квартир. Его возведут на месте 2 включенных в программу реновации старых 5-этажек. Квартиры передадут будущим владельцам с готовой чистовой отделкой. При строительстве и отделке применяют прочные безопасные материалы, рассчитанные на длительную эксплуатацию. На первом этаже дома разместятся магазины и заведения общепита. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВКайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССЕ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Наше
5: радио.
6: Знаете ли вы?
7: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, смотря на выгоду с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных делах.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Записывай, запоминай.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
16: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше радио.

наша реклама. SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские.

0: Точка. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Tor с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Приложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Станет лучше.

0: клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Эксимер, лазерная кератоктомия.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Первый полк беспилотных систем сформирован в составе военно-морского флота России. Он появился на Северном флоте. В его составе 3 дивизиона. 2 надводных и 1 подводный. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. В следующем году аналогичное подразделение появится и на Тихоокеанском флоте. Кроме того, адмирал сообщил, что строится новый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн. Судно будет предназначено для войска подводных лодок и других объектов. Также Моисеев рассказал, что носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон» уже есть в составе российских военно-морских сил. Билеты на электрички теперь можно будет вернуть онлайн, а не только через кассы, как это было ранее. Такую опцию внедрил Минтранс. Сдать посадочные талоны дистанционно можно будет через сайт или мобильное приложение перевозчика с 1 сентября. Условия возврата не меняются. Если до отправления осталось менее 2 часов, вернется только половина стоимости билета. Если более, то пользователю вернут полную стоимость проезда за вычетом сбора. Размер комиссии зависит от правил конкретного перевозчика. Россияне стали активно переходить на альтернативные способы оплаты. Среди таковых – пэй-сервисы, системы быстрых платежей, QR-коды и другие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные банков. В первом полугодии доля альтернативных способов оплаты покупок в стране достигла 33% от всех безналичных транзакций. Кроме того, положительную динамику демонстрируют и все виды безналичных платежей. Пользователи выбирают их за удобство, а также благодаря развитию платежной инфраструктуры. Умер фронтмен и сооснователь рок-группы Sick of It All Lou Коллар. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет на фоне 2-летней борьбы с онкологией. Из-за диагноза музыкантам пришлось отменить европейский тур в 2024 году. Как отмечает сайт Национальной службы новостей, в этом году группа должна была отметить 40-летний юбилей. Коллар основал Sick of It All в 1986 году вместе со своим братом Питом. Коллектив стал одной из наиболее выдающихся команд в американском хардкор-панк направлении. Райан Гослинг присоединится к киновселенной Марвел. Актер исполнит главную роль в новом фильме студии про призрачного гонщика. Об этом исполнительный директор Марвел Кевин Файги сообщил на фестивале Сан-Диего Комик-Кон. Гослинг сыграет каскадера-мотоциклиста Джонни Блейза, получившего сверхспособности после заключения сделки с дьяволом. Ранее этого персонажа играл Николас Кейдж. Для актера это будет дебют в супергеройском кино. Картину снимет Шон Леви. Премьера запланирована на 2028 год. Это не первая совместная работа Гослинга и Леви. Ранее актер играл главную роль в фильме режиссера «Звездные войны. Звездный истребитель». Эта лента выйдет на экраны в мае следующего года. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Сделано в России.
7: Знаете ли вы...
8: Мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных делах.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 400.

0: этим летом все сложится.
1: Цена на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: «Казань» встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевта.

0: клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Эксимер, лазерная кератоктомия.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Музыка поколений.
4: Знаете ли вы?
5: Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
0: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. В России вводят дополнительные требования для трудовых мигрантов. Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила их пребывания в стране. Теперь иностранцы будут обязаны содержать себя и членов своих семей на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Вводится механизм контроля за доходами мигрантов со стороны налоговых органов и соцфонда. Кроме того, закон устанавливает, что дети мигрантов должны будут выехать из страны после 18-летия или оформить патент на работу. Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам урегулирования украинского кризиса, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал на дуализм позиции Белого дома, так как США поставляют Киеву оружие, однако заявляют о своей готовности способствовать переходу к переговорам. Он подчеркнул, что реакция Москвы на возможные новые формулы будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. Ранее на этой неделе состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Глава российского МИД подтвердил готовность к дипломатическому разрешению конфликта, однако указал на недопустимость поставок Киеву оружия. Госсекретарь США заявил о необходимости новых идей и предложений для процесса урегулирования. Плановая индексация грузовых тарифов РЖД на следующий год будет проведена на 3 месяца раньше. Такое решение приняло правительство. Тарифы вырастут на 8,5% уже с октября. Также на 9% поднимут цены на железнодорожные перевозки пассажиров на дальнем следовании. Обычно индексация происходила с 1 января, но последние 2 года плановое повышение стоимости услуг проводилось с 1 декабря. Новая мера и 3 дополнительных месяца по обновленным тарифам в этом году призваны повысить доходы РЖД. До 12 увеличилось количество российских регионов со средней пенсией более 30 тысяч рублей, следует из данных статистики. В прошлом году такой показатель фиксировался в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, а также на Чукотке, Якутии, Камчатском крае, Сахалинской, Мурманской и Магаданской областях. В этом году к данному списку добавились еще 3 региона – Архангельская область, Республика Коми и Карелия. Средний показатель пенсионного обеспечения по России в июне составил почти 25,5 тысяч рублей. У россиян вырос интерес к путешествиям по Золотому кольцу. С января по июль рост спроса может достигать 15% относительно прошлого года. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Особенно популярны комбинированные маршруты. Востребованность Золотого кольца объясняется удобной логистикой. Это доступный вариант семейного отдыха культурно-познавательной направленности, отмечают в организации. Средняя продолжительность туров по маршруту составляет от 4 до 5 дней. Чаще всего туристы выбирают глубокое знакомство с регионами, включая местную кухню, локальные традиции и культурные события. Популярный канал Radio.msn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.msn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так бьется сердце.

Так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе.

0: наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.

0: «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да, ну что, закрыли. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
2: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джелланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джелланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
9: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.
1: Наше радио.

0: реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня я бьюсь об заклад. Нам выпадет счастье вагон, и в Думу придет депутат, и примет хороший закон. Коммерческий банк просто так вам даст беспроцентный кредит. Закончится в мире бардак, и мир на земле победит. И муза тогда, может быть, затащит поэта в кровать. Давайте друг друга любить, давайте друг другу давать.
2: Что бы это ни значило.
3: В смысле, чтобы это... Очень тут все понятно значит, друзья. Добрый день, здравствуйте. Это наше все, как вы уже поняли. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и Александр Волых. Ну, по сути дела, один из родоначальников иронической поэзии вот нашего времени. Нашего времени здесь у нас просто...
2: В нашем русскоязычном пространстве.
3: Да, в нашем русскоязычном... Да и вообще, в наше время. Это, по сути дела, живущий классик. Здравствуйте, классик. Здравствуйте, я вам сейчас пожму руку. Да пожмите мне руку, я тут тянусь. Через все микрофоны. Мы решили поговорить сегодня об иронической поэзии. Ну, тема такая, вроде бы мы ее уже касались, но тут два метра сидят, ну, два мастера сидят, да, два, в общем, человека, которые собирают полные залы. Ольга сейчас делает... это что такое? Книксон, реверанс, что это? А, нет, она просто в обморок падает, это нормальная ситуация. Она очень боится, когда ее хвалят.
2: Как вам угодно.
3: Как мне угодно. И вот я хотел поговорить, скажите, пожалуйста, дамы и господа, ну, вас двое, поэтому... Вы, собственно, мастера иронической поэзии. Знаете, как это, что это? Ваши залы полны, у вас собственная аудитория. При всем при этом вы еще работаете в разных жанрах. Но, вот скажите, как вы пришли к тому, что ирония даст возможность собирать полные залы? И что это будет востребовано публикой? Ну, вот просто интересно мне, потому что я не пишу такие вещи.
2: Опытным путем. Ну, вот можно сейчас, если что, я начну просто отвечать на вопрос. Я абсолютно опытным путем дошла до этого. Более того, я не собиралась писать в ироническом жанре, но я внезапно выяснила, что это очень востребовано. Так. Именно когда я почувствовала, что очень востребовано, я стала писать, потому что это было востребовано.
3: А вот как. Да, так, Александр, а как у вас? У вас там и, в общем, Степанцов, и вся вот эта вот братья, вся наша рокерская, все вы как бы рядышком. Как вот вы вдруг поняли, что это нужно? Что лирика лирикой?
1: Ну, потому что человек я такой ироничный. Если смотреть на жизнь серьезно...
2: Как еще жить в нашем мире?
1: Как выжить?
2: Без иронии? Я тоже не представляю. Вот иногда посмотришь на какую-то ситуацию, ну, плакать хочется. Да. А я думаю, а я сейчас какое-нибудь ироническое стихотворение напишу, и мне
3: прям
2: будет
3: вот
2: смешно.
3: Прям вот так.
2: Именно так. Значит, это сильная позиция.
3: Значит, рассказываю, как это было у меня. У меня есть несколько стихотворений, где там что-то вроде, ну, вроде более-менее. Там Митя, вы много пьете, а Митя пьет. Да, это вот многие вещи. И, значит, у меня концерт, у меня моя лояльная публика. Они все меня очень любят. Спасибо им большое, всем шести человекам. Вот, пока еще вас не включаю, вы еще меня не слышали. Но эти люди знали вот эти мысли. Митя, ну хватит, давай, Митя, ты много пьешь. Давай вот это вот. И они просто просили, потому что слишком много вот этой вот, ну, такой лирики любовной, душевной, переживательной и прочее, прочее. Да, упаднической тоже куда без этого.
2: Знаете
3: ли, мужчине легко падать. Вот, только женщина может его поднять.
2: Ну, никогда мужчина такого роста.
3: Боже, какую я пошлость сказал сейчас только что. А вы ее даже не расслышали, Ольга.
1: Знаете, ладно, мы сделали вид.
2: Бывает, да? И похуже. С мужчине вашего роста, Дмитрий, падать может быть больно.
3: Ну, то ли дело, ваши 1,50 м, Ольга.
2: Вообще-то 63.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Наше. Наше радио.
10: Знаете ли вы? Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл, немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал пятерых своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех пяти боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше все.
13: Это «Наше все», рубрика «Нескучные поэты». В эфире Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и Александр Вулых.
14: Как это хорошо было сказано, боже мой. Так, Александр, вас часто так представляют в этой жизни? Вот так вот, чтобы красивая женщина, талантливая и вот так с придыханием. Часто такое бывает, скажите?
15: Ну, когда это бывает, у меня у самого перехватывает дыхание.
13: Вот как, понимаете? Настоящий мужчина отвечает.
14: Конечно.
13: А вообще я могу представить Александра в любой момент. Закрыть глаза и вот он, пожалуйста.
14: Так, друзья, если кто-то не знает, вдруг, я сейчас немножко представлю Александра Вулыха. Это автор очень многих песен. Кстати, наших всех известных, от Лолиты до Маршала, который «Белый пепел» и так далее и тому подобное. И вдруг сегодня, когда я ехал сюда на интервью, я это должен сказать. Песня группы «Тату» — это наш такой единственный импортный товар. «Скажи, зачем я жду звонка». Девчонки, слышали? Вот когда вы, будучи еще вот совсем влюбленными, вдруг вам эта песня звучала, так вот авторы ее Александр Вулых. Это его текст. Вот так вот, понимаете, как может мужчина писать тонкую лирику. А как вы к иронии
13: относитесь? Как вы к иронии относитесь, Александр? Вы вообще как-то имеете к ней какое-то отношение, ей-богу? Потому что мы понятия не имеем, допустим, ирония, Александр.
14: Тогда у меня такой будет маленький вопрос. Скажите, Александр, вот вы как на Ольгу вышли? Вот 10 лет назад вы ее позвали на свой концерт. Вот как вы ее нашли? Она уже тогда как бы сыпала перлами вот иронии? Или все еще пыталась писать лучшую лирику?
15: Нет, я уже тогда замечал красивых, умных, ироничных женщин. И это тоже для этого нужно иметь талант. Чтобы сразу... сразу заметить. Сразу.
13: Еще один талант.
15: Да?
14: А как вот вообще в жизни? Чаще всего, ну, в общем, красивая, умная и ироничная женщина. А они вообще часто встречаются?
15: Практически не встречаются. А еще я хочу сказать, что...
13: Вымирающий вид занесена в Красную книгу.
15: Что женщина красивая, умная и обладающая не просто иронией, а самоиронией. Это вообще не встреча. Это вообще уникальное явление. Самоирония.
13: Ну, что остается, только помолчать и...
14: У вас есть она вообще, Ольга, самоирония? У вас есть шпилька насчет вот самоиронии?
13: Да, есть.
14: А вот давайте ее, пожалуйста, будьте столь любезны.
13: Господь терзает горечь дум о непростой моей натуре. Зачем ты дал великий ум такой непроходимой дуре?
14: А вот у меня вопрос сразу к Александру. Александр, скажите, пожалуйста, а с кем, ну, проще или, может быть, интереснее жить, с умной женщиной или с женщиной глупой? Вот с кем вот проще?
13: Ты понимаешь, ты сразу уже в вопросе, как это сложность. С кем проще или интереснее? Как ты определись, проще или интереснее? Потому что это разные вещи.
14: А может быть, как раз то и с ней проще, потому что ума много не надо. И с ней интереснее. Каждый день как на, это самое, ну, там, пороховой бочке.
13: Нет, разные категории. Проще, интереснее.
15: Конечно.
14: Хорошо. Так, Александр, вы меня поняли. Отвечайте с иронией, пожалуйста. Да. С кем проще? С умной женщиной или с глупой женщиной? С кем проще?
15: Нет, проще. Мы легких путей вообще в жизни я никогда не искал. И поэтому для себя я выбирал только сложные тропы жизни. Поэтому мне попадались разные женщины. Разные. И умные, и глупые. Но вот и в результате всегда получался самый трудный путь.

0: говори мне слазь. Не надо делать из меня паяца. Я не прошу, чтоб ты мне отдалась. Ты просто прекрати сопротивляться.
1: Итак, друзья, это наши все очень нескучные поэты. И очень с намеками поэты. И все это на нашем радио. Здесь Александр Вулых, как вы сейчас слышали, его четверостишие, Ольга Ершова и Дмитрий Ленский. Я пока тут в качестве такой, знаете, Швейцарии, очень нейтрально. Скажите, пожалуйста, Ольга, а есть ли у вас ответ на вот такую мужскую нетленочку, я бы сказал?
2: Я вот сейчас как раз задумалась. Да, есть.
1: Давайте.
2: Сильный пол, наивен, нет пощады. В толковании нам известных тем. А если вам сказали, что не надо, это же не значит, что совсем.
1: Вот. И такая вот пауза здесь повисла.
2: Вот и пойди пойми их, женщин, да? Вот что за издевательство какое-то? Как-то не то, не да, не нет, полу нет, полу да. Ну.
1: А вот скажите, господа взрослые, а есть ли разница в иронической поэзии мужской и женской? Вот как вы думаете? Вот вы сейчас как бы два поля собрались, два полюса. Вот. Как вы думаете?
2: Разница достаточно банальная. Мужскую пишет мужчина, женскую женщина.
3: Да.
1: Отлично.
3: Логично.
1: Отлично. Почему же тогда у нас считают, что вот, допустим, Цветаева поэт, хотя женщина,
2: это лирика.
1: А Ахматова...
2: Вот я считаю,
1: лирика.
2: Я считаю, что когда я пишу лирику, и вообще моя лирика в целом принадлежит поэту, мне как поэту. Ольги Ершовой. А моя ирония это ирония поэтессы. Вот так вот.
1: Вот, значит, больше кокетства, больше чего добавляется? Потому что вот мужчина, какой герой? Ваш лирический герой. Вот, Александр, когда вы пишете стихотворение, ироническое, ваш лирический герой, он какой? Вот он как действует? Сколько ему лет примерно? Какой у него характер? Он вообще совпадает с вами? Или это вот особое ваше, ну, амплуа?
3: Нет, это совершенно понятный мужской тип. Это все мужские проблемы, страхи скелета в шкафу, да, которые там существуют у мужчин. Они все как бы наружу. А у женщин, да, это вот это такое, ну, конечно, кокетство. Конечно, никакая женщина о себе, но все равно она, даже в этом кокетстве, она умнее мужчин. Все равно она здесь на первом месте. Все равно, даже если такая непроходимая дура, все равно мужчина дурак. Ну, понятное дело. Вот.
2: Как в этом анекдоте. Господь, а теперь сделай меня дурой. Зачем? Ты же и так нравишься мужчинам. Я хочу, чтобы и они мне нравились.
3: Ну, конечно.

0: это наше все. Очень нескучные поэты. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и Александр Волок.
1: Особенно нескучные мы за вне эфира, да?
0: Ну, а как мы хотели. Конечно, некоторые вещи обсуждаются. Мы даже здесь уже
1: погодим. Зацензурировано.
0: Скажите, Александр, а в каком номере вышло вот это стихотворение литературной газеты вашей? Не помните? А в каком месяце это было?
2: Это было, да, наверное, месяца полтора назад.
0: Итак, друзья, значит, поищите стихотворное, в общем, заметку, фильетон Александра Волыха в литературной газете, получается, и попробуйте насчет русского языка. Как она вообще называется?
2: Нам не хватает запрещенных слов.
0: Найдите, нам не хватает запрещенных слов, и все, что мы не могли выдать вам сейчас в эфир, вы собственно, просто прочтете. Это было опубликовано в литературной газете, и вы поймете, почему. Кстати, именно это стихотворение дало возможность нам еще с вами некоторые корни в русском языке использовать.
1: Какие-то слова сохранить.
0: Да, так что, внимание, поэты влияют все еще на общественную жизнь. Наконец-то это стало
1: вообще... То есть поэт все-таки в России больше, чем поэт, получается,
0: да.
1: Так.
0: Скажите мне, больше, чем поэты. Я не так часто выступаю, как вы, но мне это не надо. Ну что вы, никто никуда не зовет. Вот. Как сейчас обстоит дело? Как сейчас...
1: Вы насмешили.
3: Прекрасно.
0: Вот, да. Как сейчас обстоит дело, скажите, с, в общем, рекламой концертов? Ведь, ну, давайте честно,
1: плохо
0: поэзия,
1: дело,
0: она всегда проигрывает
1: плохо
0: докторской колбасе.
1: Плохо дело.
2: С докторской колбасой тоже плохо.
1: И раньше-то
0: я
1: было
0: хорошую, скажу,
1: не ахти как. Мы же, понимаешь, не в серебряном веке живем, когда поэты, так сказать, были властители сердец. Или даже в том же Советском Союзе, когда тоже поэзия была, ну, мега почетная.
0: Конечно.
1: Эти книги передавались из рук в руки, и на площади читали поэт, это было абсолютно...
0: Я просто представляю, Евтушенко кричал, я могу, я, и девчонки падали, понимаешь,
1: ну,
0: они готовы,
1: да,
0: были снять.
1: Все их поименно знали, а мы мало того, что в такое время неблагодарное для поэзии живем, мы еще вот попали в такой этап жизни.
0: Казалось бы, интернет, пожалуйста, есть же все. Вот,
1: да,
0: как
1: вот казалось бы,
2: да.
1: У меня есть такое стихотворение, вчера, когда я спать ложилась, мне показалось, что я влюбилась. А утром встала, оказалось, что мне и вправду показалось.
0: Вот, понимаете?
1: Вот, так что вот казалось, оно так и казалось, и так и случилось, что непонятно, что теперь работает. Телеграм очень плохо работает. Известные нам запрещенные, они как-то тоже сейчас
0: и как
1: не
0: вот
1: используются.
0: Вот как донести? Ну, чего, может быть, воспользоваться сайтом Стихи.ру и там как-то рекламировать?
1: Да нет, в том-то и дело. То есть это нужно искать какие-то лазейки, какие-то рекламные ходы. И особенно, я думаю, Александр меня поддержит, особенно обидно нам, людям, ну, пишущим.
0: Действующим,
1: пишущим.
0: Хорошо, хорошо, да.
1: Поскольку в интернете доступно-то все абсолютно, и все, может быть, на одном уровне поддержано, и как бы эта обида, она все равно существует, какая-то внутренняя досада. То, что, допустим, у тебя может быть такое же количество подписчиков, да, как у человека, который не имеет отношения к поэзии, и...
0: Его блинницы продаются,
1: да,
0: и марафоны,
1: нет.
0: А мои стихи нет?
1: Нет такого, что его продаются, мои нет. Есть такое ощущение, знаешь, что... А вот интересно, читатели, они чувствуют разницу или нет?
0: А, в этом смысле?
2: Да. Не чувствуют.
1: Да, и
2: вот
1: это...
2: Вот не чувствуют.
0: Давайте, Александр, честно скажите.
2: Я просто скажу. Тонкость, да, и иронию тонкую, вот далеко не все. Я был, меня как-то мой товарищ затащил, там, говорю, ой, там модная молодежь, собираются там девушки красивые, там, все такие. И вышла такая, да, там, одетая, там, все, с такими лицами глубокомысленными, все. И скрипачка вышла, хорошенькая. И все там такое было, да.
1: Понятно.
2: Гламур, там, библиотека, корешки книг, и все это, ну, сразу, с первых же строк.
1: Ну, понятно, нам,
2: да,
1: понятно.
2: Я многое пережила, я многое любила, и вот, и дальше
0: и
2: уже
0: все, да?
2: Все, да. И слушали, и было тихо, и аплодировали.
1: Нет,
2: ну, да.
1: Александр, вот мы недавно с Дмитрием тоже обсуждали, то, что лирику еще можно продать плохую, а вот иронию плохую продать сложно, потому что просто не будут смеяться. И это у нас такое, как ты как идешь на риск каждый раз. Потому что не смеются, значит, не приняли.
0: Поэтому,
2: да,
0: друзья,
2: а знаешь, как,
0: пишите хорошую иронию.
2: Какая фраза, вот когда ты что-то вот... сказал, ну, должен быть смех.
1: Ну да. Есть, да?
2: Они смеются. Ага. Вот как обычно, какая фраза? Как? Да, стой, стой. Вот ты сказал что-то, да, и никто не засмеялся.
1: Так.
2: Знаешь, какая фраза после этого? Ну, как-то так.
1: И тогда смеются?
2: Нет, просто надо было чем-то... Ну, вот как-то так.
1: Так это у вас такое было?
2: Нет, не было.
1: Ну, вот как-то так.
0: Новое поколение сейчас, знаешь, какую фразу говорит?
3: Наша реклама.

0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
1: Это «Наше все», нескучные поэты, Ольга Ершова, Александр Вулых и Дмитрий Ленский. Я здесь просто сбоку, потому что нескучные поэты у меня сидят сейчас здесь рядом. Ольга, вот глядя на меня и оценивая всю мою привлекательность как мужчины, поэта и вашего соведущего.
2: К примеру.
1: Да. Какой бы вы шпильку из вашего творчества, из вашего репертуара просто прочли и посвятили мне? Можете посмотреть на меня, я здесь. Посмотрите в эти глаза.
2: Мудрость, скромность и очарование. Легкость, томность на исходе дня. На каком, простите, основании вы еще не любите меня?
1: Вот, вот это мне. Это вот, да, я вот это выбираю. Я вот это выбираю, спасибо. Ну, вы бы тоже выбрали, правда, Александр?
3: Да.
1: Да, причем вы просто как-то так описали меня, прям просто глаз не сводя, понимаете? Как сверху начали, так и закончили ботинками, понимаете, Ольга?
2: Ну, вообще-то это я про себя.
1: Ага. Ну, туда тоже можно. Александр, тоже можно прикладывать.
2: Блейзер, клубный пиджак. Туда тоже можно.
1: Расскажите мне, вот как, допустим, читателю, слушателю, зрителю, можно определить, где поэзия, скажем так, ироническая, высокого класса, где там, в общем, поэт валялся в хорошем смысле слова, и где просто, ну, такой народный жанр частушечный, который вот спели, там срифмовали, матом прикрасили. Вот как понять человеку? Вот вы как научиться? Расскажите, взрослые. Давайте.
2: Взрослые. Да. Сидит мальчик маленький. Да никак, если читатель не осведомлен и вообще не в теме литературной, как? Никак.
1: Ну, а вы же понимаете, что, в общем, высококлассная поэзия может проигрывать той, которая распиарена?
2: Ну,
1: что
2: в целом,
1: вот сейчас такое время идет.
2: В целом, я верю и так, в общем-то, чувствую. Слава богу, пока срабатывает лучше хорошее. И даже вот ирония хорошая, она лучше. И это чувство, даже те, кто не понимает, не могут на атомы это расщепить, они чувствуют. И они все равно, блин, а вот у вас прям чувствуется что-то, что вот... То есть они...
1: Второе вот это слово,
2: да,
1: и все вот это.
2: Они не могут объяснить, они не могут разобрать, но они все равно ощущают.
1: Вот, Александр, а как вот вы скажете, может быть, есть какие-то, ну, какие-то знаки, какие-то приметы, по которым читатель сможет сказать, так, вот это вот высококлассная поэзия, вот тут занимался поэт, а это просто, ну, вот...

0: идешь на риск.
1: Да, если над тобой не посмеялись, ты стоишь, а зал остыл. Как с этим быть? Как с этим вы, взрослые, справляетесь?
0: Надо, чтобы смеялись.
2: Да, конечно. Даже не над тобой, а над тем, что ты...
0: Да, конечно. Ну вот вырабатываешь уже со временем такие беспроигрышные ходы, которые работают, и просто уже понимаешь, что
2: здесь должен быть смех. Вот. Если смеха нет, значит, залом что-то не так. Вот. Или с тобой.
1: Спасибо.
0: Кстати,
1: спасибо.
0: Александр,
1: мне больше нравится с залом.
0: Александр, расскажите про 4 стадии.
2: Да. Это 4 стадии падения артиста. Значит, первое, когда артист приезжает в город, но никто не пришел на его концерт, он говорит, ну, естественно, не было рекламы. Как без рекламы могут узнать, что я приехал и я даю концерт? Понятное дело. Ну, вторая стадия. Значит, я подозревал, что у меня директор ворует, но до такой степени, конечно, надо прощаться с ним. Это понятно. Сколько случаев таких, что директор, воришка, да.
0: Очевидно.
2: Да. Третий стадий. Вроде и реклама, и директор. Публика дура. Есть такое, что вот, да, в городе, кстати, вот тут мне как-то, да, меня подбил Ромарио, замечательный наш друг.
1: Да, наш друг.
2: А давай, да, вот в Челябинске у меня есть устроитель там, в конце он предлагает, я говорю, ты уверен, что в Челябинске на наш... Да, вот еще Саша Шаганов, да, вот Вулых, Шаганов и Ромарио.
0: Это прям опасно даже, я бы сказала.
2: Придут на... Да, он обещает, что он сделает все, что придут на наш концерт. В общем, 3 каких-то удивительных человека купили билет на наш концерт. Большой концертный зал. Но эти 3 человека так и остались. Вот. Но, в общем, не буду дальше рассказывать.
1: Скажите 4-ю стадию, пожалуйста.
2: Но есть еще и 4-я стадия. А можно я вам спою?
0: Бесплатно.
3: Наше радио.

0: женщину карать, орать в нее, хватать за икры, а надо женщиной играть подвижные, простые игры.
1: Александр, у меня вот есть ответ на это ваше четверостишие. Как раз совет женщинам. Невероятно обожают мужчины эту мою шпильку. О, женщина, учить тебя устала. Будь смирной, не гневи свою судьбу. Коль любишь ты закатывать скандалы, то полюби закатывать губу.
2: Это наше все. Нескучный поэт Александр Волых начал, Ольга Ершова продолжила шпилькой. И здесь Дмитрий Ленский, я в качестве жюри.
1: Рефери.
2: Я рефери, да. Ну, так что главное, мяч не вышел на какую-нибудь там чужую вражескую территорию. Так, друзья, а вот расскажите мне, пожалуйста, сложно ли, вот я человек пишущий, человек там, в общем, печатавшийся в той же литературке, в Неве и так далее, и тому подобное, там даже пытался там какие-то премии литературные получать, но я не умею писать с иронией, я вот не умею. Можно ли научиться этому? Вот как, скажите, вот вы оба пишете, оба с иронией, оба можете. Как? Я вроде человек ироничный, самоиронии прям выше крыши.
1: Теоретически можно. Вот я, например, некоторые свои приемчики могу проанализировать и донести, рассказать. Но как этим воспользоваться человек, все-таки это такой взгляд на мир, о котором Александр вот вначале говорил. То есть мы все под таким углом видим, понимаешь? Мы прямо смотрим на ситуацию, и мы видим в этом не трагичность, а комичность, и мы так это видим.
2: А вот комичность легче принимается, чем трагичность? Жрешь с ним и ржешь, ну с ней ржешь постоянно. Ну типа, ну да, ноги
1: нет,
2: кривые.
1: Если 100%, если выбирать, то, конечно, лучше с иронией смотреть на мир. И я...
2: Ну, чем с трагедией, конечно.
1: 100%. Вот, ну вот этому научить нельзя. А каким-то приемчиком, конечно, без проблем.
2: А вот каким приемчиком, Александр? Вот что значит приемчики? Вот как можно вставить шутку? Это же надо как-то ее придумать заранее. Вы ее заранее придумываете?
0: Нет.
2: Или вас как повела вот это вот уже?
0: Нет, смешно это то, что алогично, скажем так. Да, это не то, что в соответствии с логикой, а то, что против логики, против какого-то, да, то, что неожиданно. То, что, ну, это скорее интуиция твоя, да, то, что вот ты сам от себя не ожидаешь. Угу. Есть, знаешь, такие вещи, которые вот только на экспромте, на каких-то... Я могу сказать, что говорят, что хорошие шутка – это всегда подготовленная шутка.
2: Но так же, как и экспромт.
0: Бывает, я могу сказать, например, у кого, кто может работать на экспромте у нас там, на эстраде, да, есть такие люди, у которых это удается. Там, например, Лолита, вот одна из немногих, кто может выйти на сцену. И вот ей все равно, какая аудитория. Ей скажут, вот здесь сидят там железнодорожники или там металлурги. И она сможет спокойно работать. Или Басков.
2: Ну, в качестве ведущего, да?
0: Да, да.
1: Мне кажется, что Басков в качестве ведущего перещеголял себя как артиста.
2: Ой, спасибо большое.
0: Да,
1: это просто...
2: Верни Арию Ленского в Большой театр. Я тебя как Ленский прошу.
0: Вот, так что у человека, у него внутренний вот такой настрой, чувство юмора. Здесь, например, там, я не знаю, у Валеры Сюткина, у него целый набор каких-то вот шуток и реприз. У него он достаточно, как бы, вот
2: ну,
0: этих...
2: как бы прокачан, что кажем, да.
1: Безусловно, талант импровизации – это отдельный талант, это как у Ширвинта он был. И многие годы. А вот, допустим, тот же Жванецкий говорил, что я не импровизатор. Нет, мне нужно подготовиться. Я вот написал текст, только вот...
2: Поэтому дежурный по «В общем стране» очень часто сейчас попадается мне вновь. Давайте вспомним. Вот Михаил Михайлович, конечно, гений ушел. Абсолютно гений ушел. Вот. И если ему задавали вопросы из зала, насколько же четко и хорошо. Я не верю, что каждый вопрос он уже где-то там ответил. Но просто
0: нет,
2: он мог... Он так импровизировал, что ты просто смотришь и говоришь... ну, мне как ведущему тех же мероприятий там и все прочее, думаешь, боженька, как же ты это дело? И ты видишь там великие ума в голове, просто великие ума. И мудрость, самое главное, что вот вовремя он как мне кажется, видите, как мы прыгнули, да, к Жванецкому? Как мне кажется, он стал мудрее раньше, чем взрослым. И вот самая ирония и с юмором, и с сарказмом.
1: Его прям вышка была. Национальность тоже поддает своего, потому что это особый взгляд на мир отдельный.
0: Вот для меня, я могу сказать, вот для меня был вот таким эталоном и человеком, который вот от юмора которого я просто точился, это Аркадий Арканов. Это интеллигентный и в то же время тончайший юмор, на котором я, раскрыв рот, восхищался.
2: Так, ну что, друзья, наше время уже подходит к концу, к сожалению. Это нескучные поэты, наши все. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и наш гость сегодня мэтр. Мэтр и ироническая поэзия Александр Волых. Можно вам слово? Вот и мы, и стихотворение.
0: Чтобы подвести какой-то вот, ну, оптимистический, скажем так, да, на оптимистической ноте итог, ну, хорошо, настроение сегодняшнего дня, но чтобы смотреть в будущее с оптимизмом, короткое четверостишее. Если осень в окне, если в городе лужи, если чувствуешь смуту с тревогой в груди, если худо в стране, так что некуда хуже, это значит, все лучшее ждет впереди.
3: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Эксимер, лазерная кератоктомия.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Первый в России закон об искусственном интеллекте подписал Владимир Путин. Он устанавливает правила разработки, внедрения и применения больших фундаментальных ИИ-моделей. Также базовый закон закрепляет основные термины и принципы регулирования в данной сфере. Документ разрешает разработчикам моделей искусственного интеллекта использовать объекты авторского права для обучения нейросетей в случае получения правомерного доступа к ним. Разработчики таких моделей смогут претендовать на меры господдержки. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. Документ вступит в силу с 1 сентября. Россия будет добиваться выдачи бывшего прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, сообщили в Министерстве иностранных дел. 24 июля он был отстранен от должности и потерял иммунитет международного чиновника в странах-участницах Римского статута. Именно Хан выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Следственный комитет России возбудил в его отношении уголовное дело. В МИД планирует добиться привлечения экс-прокурора к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц. МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева. По данным Минобороны Республики, за последние три дня над территорией государства были сбиты три дрона. Румынские власти утверждают, что беспилотники якобы могли использоваться российской стороной. Москва данную ситуацию пока не комментировала. В конце мая внешнеполитическое ведомство республики уже вызвало посла России в связи со взрывом беспилотника в городе Галац. Позднее Москва и Бухарест объявили о взаимном закрытии генконсульств. В России зафиксировали замедление гостиничного рынка. По данным издания «Коммерсант», в первом полугодии было ликвидировано более 2000 компаний по предоставлению гостиничных и санаторно-курортных услуг. Сокращение профильных организаций увеличилось почти на 22% год к году. Также было зарегистрировано на 5% меньше новых компаний, чем за тот же период годом ранее. Эксперты отмечают, что рынок находится в условиях снижения спроса, а качественные отели сталкиваются с падением загрузки и вынуждены снижать стоимость размещения. Эти факторы приводят к замедлению роста всего гостиничного сектора в стране. Менее половины работающих россиян трудится по полученной в вузе или колледже специальности, говорится в недавнем исследовании. Доля таких граждан составляет менее 39%. Среди людей с высшим образованием таковых в полтора раза больше, чем среди обладателей среднего и специального образования. При этом треть респондентов нашла работу в смежных сферах. Почти все участники исследования, более 98%, считают дальнейшую учебу залогом успеха в профессии. Две трети опрошенных убеждены в необходимости регулярно проходить курсы повышения квалификации. Популярный канал Радио.НСН проникла все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
4: Наша реклама.
5: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.
1: Наша реклама.
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: 7-7-6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Лето уже здесь, и оно не ждет. Куда поместим все наши приключения? Встречайте новый Джаланд J6. Кроссовер для тех, кто выбирает моря, горы и новые города. Актив. От 2 миллионов 190 тысяч рублей. Открывайте Россию вместе с Джаланд J6. Звоните 203-93-56. Квазар Казань. Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.

Средство регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети? Неверный шаг.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске музыкальный коллектив «Сплошь» с композицией «Град». Группа появилась на свет в 24-м, в ее состав вошли участники различных столичных банд, регулярно выступают и вот какую сочиняют и записывают годноту.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Одна из моих любимых групп «Cardio Killer» отметила в июне 4-летие. Как быстро летит время, и кажется, будто вчера были выпущены первые треки. Играет бесконечные, как видится со стороны, концерты. И в родном для себя Нижнем Новгороде в минувшую пятницу устроила закрытое предпрослушивание нового альбома для своих фанатов. Вместе завидуем всем тем, кто там был. А пока предлагаю послушать первый сингл с грядущей пластинки.
1: «Жесткий».
0: Cardio Killer, go!

0: Кардио Киллер Гоу.
1: Как всегда, круто.
2: Жесткий диск. Нам пишут.
1: Девчонки из новосибирской группы Lead Horizon выпустили новый трек с грядущего второго альбома. Звучание стало более холодным и тяжелым, уход от нью-метала в сторону метал-кора, а уже осенью едут в тур в поддержку нового альбома. Ждем каждого на концерте, и вас, Алексей, приглашаем на все концерты в туре. Обязательно буду, вряд ли на всех, но тем не менее, тур в октябре-ноябре, альбом, видимо, даже раньше, а в августе еще и фесты, в том числе и в Москве. Следите за объявлениями. Ну а пока что действительно удивили. Давайте скорее слушать новую вещь.
2: Made in Russia.
1: Lead Horizon, Ghost Town.

0: Elite Horizon Ghost Town Class. Жесткий диск. Предлагаю пока остаться в англоязычной среде и перейти к следующему артисту. Swear to be Reborn. Проект из Москвы. Как рассказали на лейбле Крафткор, основной идеей в начале было смешать тяжелое металлическое звучание с дипхаусом. Буквально на днях у группы вышел альбом Don't Try This at Home. И там прям много хорошего. Я разрывался, не знаю, что поставить. И моими фаворитами в этом чемпионате в финал вышли песня «Я хотел стать Спайдерменом, но стал Бэтменом». И та, что победила и сейчас прозвучит.
1: Made in Russia.
0: Sweat Reborn Shibari.

0: Отличная вещь, как и вся пластинка. Команда Sway to be Reborn, Шибари.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Испытывали некоторые проблемы в поиске звука, но все будет. Копим на микрофон и прочий став, поэтому не исключено, что переобуемся в лабухов и сыграем сладж-версию батарейки на корпоративе у дяди Валеры. Не прощаемся. Так писали музыканты коллектива Триггернаут в своих соцсетях в начале лета. И вот в середине этого самого лета наконец дропнули эпиху, судя по всему, найдя тот самый звук. И знаете, он хорош. Да еще как. Предлагаю заценить трек, который дал название EP.
1: Жесткий диск.
0: Триггернаут. Стужа.

0: Банда Триггернаут. Трек называется «Стужа».
1: Жесткий диск.
0: Тем временем для создания нового трека объединились музыканты группы «Корея» и Павел Горбатов из «My Autumn». Реакция уважаемой публики, как всегда, радует своим разнообразием. «С первой прослушки зашло», — пишет Константин. «С первой прослушки не зашло, но потом въехал, инструментал топ, вокал сперва смутил, но потом наоборот зацепил», — пишет Руслан. «Не выкупил», — пишет Павел. «Время нам самим сделать выводы».
1: Жесткий диск.
0: Корея, Павел Горбатов, «Такси».

0: Корея, My Autumn, Toxin.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Орхейн. Название трека «Танец древних». Краткая информация. Орхейн – московский прогрессив дарк метал. Мощный, мелодичный, эпичный новый сингл «Танец древних». Энергичный прогрессивный трек с атмосферой жаркой пустыни и эстетикой древних цивилизаций. Один из прошлых релизов группы уже звучал в эфире нашего. За музыкой Орхейн стоит авторская вселенная с собственным лором. Каждый релиз открывает новую главу мира древних цивилизаций.
1: Жесткий диск.
0: Орхейн. Танец древних.

Хейн, трек называется «Танец древних». Ансамбль Steelheads по-прежнему крайне немногословен в своих соцсетях, но, как я понимаю, на днях дропнул уже третий сингл с грядущей пластинки. Сколько там будет всего треков и как дальше будут действовать музыканты, выкладывать по одному и далее или уже выкатят весь релиз, сие неизвестно. Так что давайте заценим новую работу. Жесткий диск. Steelheads, как звезды.

0: Steelheads, как звезды.
1: Жесткий диск.
0: New Wave of Russian Heavy Metal, Power Punk, пишут о себе музыканты команды «Сказки для злодеев» и добавляют, что это группа друзей, объединенных любовью к самым разным творческим жанрам. В текстах песен нашли свое отражение приключенческие романы, страшные сказки, хоррор-фильмы, высокое и темное фэнтези. С точки зрения музыки, творчество — это смесь таких стилей, как хоррор-панк, пауэр-метал, металкор, кельтик-панк. Давайте заценим новую вещь.
1: Жесткий диск.
0: «Сказки для злодеев. Не входи».

0: мощно. Команда «Сказки для злодеев». Композиция «Не входи».
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас новый трек от команды Times Square. Случайно, что вряд ли или нет, что, как мне кажется, скорее всего, это уже второй трек у музыкального коллектива с похожим названием. Лет 6 назад появилась песня «Вкус крови», а теперь вот «Вкус моей крови». Конечно, все это заметили, от чего так и почему, когда-нибудь узнаем, а пока давайте слушать музыку.
1: Жесткий диск.
0: Times Square. «Вкус моей крови».

0: Суэр, вкус моей крови.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Приветствую. У нашей группы Holy Space, играющей альтернативный металл с женским вокалом, вышел новый трек «Маяк», посвященный теме отчаяния человека, оказавшегося в ловушке безжалостной стихии.
1: Жесткий диск.
0: Holy Space. «Маяк».

0: Команда Holy Space, трек называется «Маяк», и на этом, к моему огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы и ах, закончилось. Спасибо всем за внимание, и напоминаю, что все выпуски программы можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать их в любое удобное время. Также напоминаю, что оригинал программы выходит по вторникам в эфире нашего радио, повтор по воскресеньям, опять-таки в эфире нашего радио. Ну и каждую среду в нашей группе ВКонтакте нашего радио можно найти полный трек-лист. Со следующей недели ухожу в отпуск на 2 недели, так что не скучайте и помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский, до встречи через несколько недель. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
8: Наше радио.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

стен. Места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускает.

лестничной площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

Средство массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.